записано. Называется она «Лось». Написание написано. «Любовь к культуре» писал один из крупнейших русских поэтов 20 века. Всевозможные свои мысли. Нескромное предложение. Поэзия есть высшая форма.